0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Баткенде сел кесепеттерин жоюу иштери уланууда, акыркы маалыматтарга ылайык турак үйлөрдү жана короо жайларды сел калдыктарынан тазалоо иштери дээрлик аяктап калды. Учурда атайын комиссия келтирилген чыгымдарды тактоо иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу биринчи радиого Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары Туратбек Турдоев билдирди.
1: Актатыр айылында сел жүргөн селдин кесепетинен Актатыр айыл жана Аксай эле өткөн үчтөө айылдарында жалпы 149 жаран коопсуз жайга куткаруучулардын күчү менен жардам менен чыгарылган. Ошондой эле Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын автожүктөгүч 3 техникасы тартылып бүгүнкү күнгө дагы ушул сел калдыктарын тазалоо жана калыбына келтирүү жумуштары аткарылууда. Ал эми бүгүнкү күнгө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жеринде 77 куткаруучу иш алып барууда.
0: Белгилей кетсек, 2 майда Актатыр айыл аймагында сел жүргөн айылдардан 30 ашык үй бүлө эвакуацияланып, туугандарынын үйлөрүнө жайгаштырылган. Кыргызстанга тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен Сейшел аралдары республикасынын тышкы иштер жана диаспора министри Барифор Расби сапар менен келди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, сапардын алкагында жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги жолугушуулар пландаштырылган. Анда Кыргызстан менен Сейшел аралдарынын ортосундагы эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланат. 11 майдан тарта өлкөдө жергиликтүү бийлик менен эл жолугушууларды өткөрө баштайт. Иш-чара ар бир айыл өкмөттө уюштурулат. Октябрь-ноябрь айларында ушундай эле форматтагы жолугушуулар президенттин аймактардагы өкүлдөрү, облустук деңгээлдеги прокуратура, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин өкүлдөрү жана башка мекеме жетекчилеринин катышуусунда уланат. Ташкент шаарында Кыргызстан жана Өзбекстандын тиешелүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн делегациялардын катышуусунда Камбар ата биргесин куруу долбоору боюнча өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоорун талкуулоо боюнча кезектеги расмий сүйлөшүүлөрдүн айлампасы өттү. Тараптар макулдашуу долбоорунун бардык беренелерин талкуулады. Кийинки сүйлөшүүлөр үчүн маселелер белгиленди. Жолугушууга Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү байкоочу катары катышып, долбоорду илгерилетүүдө эл аралык өнөктөштүктүн маанилүүлүгүн тастыкташты. Жыйынтыгында тараптар өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоорунун жоболорун макулдашуу боюнча биргелешкен ишти улантууга даяр экендиктерин билдиришти. Камбар ата биргеси долбоору Кыргызстандын аймагында ишке ашырылып жаткан ири энергетикалык объект болуп саналат. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги өлкө аймактары боюнча жалпы 110 чакырым жолду асфальттады. Битум менен 15 000 тонна камсыздалды. Тизмеге кирген региондордогу бардык жолдордо планга ылайык иштер аткарылууда. Ички иштер министрлиги жарандарды коомдук тартипти сактоого, коопсуздук эрежелерин аткарууга жана мыйзамдарды бузбоого чакырууда. Министрлик коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана мыйзамдуулукту бекемдөө иштерин улантып жатат. Негизги көңүл кылмыштуулукту алдын алууга, коомдук тартипти сактоого жана укук бузууларды болтурбоого бурулууда. Коомдук жайлардагы видео байкоо камералары активдүү колдонулуп, мыйзам бузууларды өз убагында аныктоого жардам берүүдө. Ар бир укук бузуу катталып, тиешелүү органдар тарабынан көзөмөлгө алынат. Коомдук тартипти бузган ар бир учур боюнча чаралар көрүлүп, жоопкерчилик каралат. Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына карата Бишкек шаарында ар түрдүү иш-чаралар өтөт. 6 майда Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында Сынак фестивалдын гала концерти, ушул эле күнү Төлөбердиев атындагы паркта Эскерүү оту аттуу эл аралык акция өткөрүлөт. 7 майда Төмөнкү Алаарчадагы монументтин жанында эскерүү митинг өтөт. 8 майда Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинде эскерүү митинги болот. 9 майда 9:30 жеңиш аянтында негизги иш-чара өтөт. Төлөбердиев атындагы паркта салтанат боткосу берилет. Бишкекте Борбор Азиянын 11 эл аралык бий олимпиадасы өтөт. Бийди, спортту жана маданият ар түрдүүлүктү бириктирген иш-чара маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, ошондой эле Бишкек мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынын колдоосу менен уюштурулууда. 10 өлкөдөн 5000 ашуун адамдын катышуусу күтүлүүдө. Алар классикалык жана элдик бийлерден тарта заманбап жана эстрадалык багыттарга чейинки ар кандай стилдеги номерлерди тартуулайт. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом, 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, теңге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, Кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча аван температурасы бүгүнчө өрөндө 18-23, Сусамырда 11-16, Таласта 16-11, Баткен, Ошчалла тубандарында 19-24 болсо, Сыкөлдө 16-21. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, аван температурасы 20-22 градус.
2: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
4: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир «Беринчи радио», как всегда, в это время продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В последние годы, особенно в летний период, обостряется проблема обеспечения населения питьевой водой не только в жилых массивах, но и в целом по Бишкеку. Отмечается, что одной из причин увеличения потребления воды является бесконтрольное и нерациональное использование питьевой воды на полив зеленых насаждений и приусадебных участков. Что немаловажно, в Бишкеке категорически запрещено использовать питьевую воду для полива зеленых насаждений, мытья дворов, ковров, машин и механизмов в неустановленных местах. Напомню, что в летний период прошлых лет в нескольких районах Бишкека отсутствовала вода, в связи с чем в последние годы мэрия столицы старается подойти к данному вопросу более ответственно. Что еще немаловажно, уважаемые наши радиослушатели, мэрия Бишкека предлагает изменить тарифы на водоснабжение и водоотведение. Проект вынесен на общественное обсуждение, и согласно документу, базовый тариф на воду может составить 15 сомов 73 тыина за 1 кубометр, на канализацию 6 сомов 80 тыинов. Эти ставки уже согласованы со службой антимонопольного регулирования. Для коммерческих потребителей предусмотрены повышающие коэффициенты. Для большинства организаций он составит 2,1, а для водоемких предприятий – автомоек, бань, саун и скотобоин – 3. Также предлагается увеличить плату за обслуживание внутридомовых сетей до 26 сомов 40 тыинов за квадратный метр в год. Для населения это составит около 2 сомов 20 тыинов за квадратный метр в месяц. В мэрии объясняют необходимость изменения тарифов ростом затрат Бишкек-водоканала. Расходы на электроэнергию выросли почти в два раза за последние годы и по прогнозам продолжат увеличиваться. Кроме того, Бишкек-водоканал несет обязательства по кредитам и инфраструктурным проектам. Кстати, и эксперты отмечают, что действующие тарифы давно не покрывают реальную себестоимость услуг водоснабжения. Из-за нехватки средств водоканалы не могут полноценно обновлять инфраструктуру, а сети водоснабжения в ряде регионов продолжают изнашиваться. Причем предлагаемое изменение тарифов является незначительным. Итак, какая работа проводится в настоящее время в целях бесперебойного обеспечения питьевой водой? Как вообще ведется контроль за качеством подаваемой питьевой воды населению? Поговорим сегодня и о строительстве нового магистрального канализационного коллектора в столице, на какой стадии ведется сегодня его строительство и что именно строительство канализационного коллектора может дать Бишкеку и непосредственно жителям столицы. Мы знаем, что не очень хорошо обстоят дела с канализацией в новостройках и как новый коллектор может улучшить ситуацию в этом направлении. Сегодня мы поговорим о тех тарифах, которые и предлагает мэрия Бишкека. Ответы на эти и другие вопросы мы сегодня постараемся найти в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора муниципального предприятия «Бишкек-водоканал» мэрии города Бишкека Алибека Ханыметуулу. Алибек Канаметович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
5: Добрый день, здравствуйте. Мне тоже очень приятно находиться у вас в студии.
4: Алибек
5: Спасибо Каметович, за приглашение.
4: Спасибо и вам за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Тем более я еще раз напомню, у нас есть с вами информационный повод, который заключается в том, что вот сейчас на общественное обсуждение вынесен вопрос изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение. Но на самом деле, прежде чем коснуться этого вопроса, вопроса тарифной политики, мне хотелось бы, знаете, вот начать наш сегодняшний актуальный разговор вообще с общей ситуации, чтобы наши уважаемые радиослушатели, наши уважаемые горожане ясно представляли, вот какова сегодня ситуация в столице по вопросу обеспечения питьевой водой. Но если взять муниципальное предприятие «Бишкек-Водоканал», мы должны понимать, что вы предоставляете услуги по обеспечению населения, предприятий, организаций города Бишкека питьевой водой. Это прием и в канализационную сеть, и очистка сточных вод. Но мы понимаем, что сейчас на дворе весна, не успеем мы оглянуться, как будет уже лето, и как я уже опять же обозначила, в летний период может возникнуть проблема обеспечения населения питьевой водой, причем не только в жилых массивах, но и в целом по Бишкеку. И поэтому мы сегодня с вами встретились, чтобы вы нашим уважаемым горожанам, нашим уважаемым радиослушателям рассказали, вот как на сегодня обстоит вопрос, обстоят дела с питьевой водой. Какие работы проведены и ведутся, вы тоже об этом скажете. И вообще возникает вопрос, насколько горожане не только, может быть, в летний период, может быть, на сегодня, а особенно в летний период, когда питьевой воды не хватает, они обеспечены водой. Я думаю, сегодня вам есть что сказать и, может быть, обрисовать ту ситуацию с вопросом обеспечения питьевой водой наших уважаемых горожан.
5: Да, совершенно верно. У нас есть информация, которую мы хотели бы донести до населения относительно обеспеченности водными ресурсами столицы нашей республики. Анализ водопотребления показывает, что в летний период потребление воды на 25% больше, чем в зимний период. В зимний период до 30% скважин, а их у нас более 345 единиц, находится в резерве. Основным потребителем питьевой воды является население, на долю которого приходится порядка 70% добываемого ресурса. Увеличение водопотребления населением в весенне-летний период связано не только с физиологическим потребностью человека, а прежде всего с небрежным и нерациональным отношением к питьевой воде и ее использованием на полях зеленых насаждений и приусадебных участков. Для стабилизации уровня горизонта подземных вод так стоит отметить то, что город Бишкек запитан в основном из двух резервуаров, бассейнов подземных вод. Это у нас Алла-Арчинское бассейнное хранилище, да, подземные воды, и Алла-Мединские подземные воды. Для стабилизации уровня горизонта подземных вод заключен договор между Бишкек-Водоканалом и Алла-Мединским районным управлением водного хозяйства на оказание услуг по подаче воды из госводохозяйственных систем Кыргызской Республики для наполнения подприточных озер водозабора Орта-Алыш. Стоит отметить, что водозабор Орта-Алыш, он у нас питает более 40% населения города Бишкек и является одним из самых, если не самым крупным водозаборным сооружением на территории республики. Так, у нас в водозаборном сооружении имеются подпиточные озера, искусственные подпиточные озера. Мы их наполняем естественными водами путем естественного дренирования. Они тем самым наполняют уже уровень самих подземных вод. На период с марта до конца ноября 2026 года завершены мероприятия по чистке днища и береговой линии от зарослей кустарников и камыша на подпиточных озерах. Завершено устройство 11 подпиточного озера. Начались земляные работы по устройству 12 озера для искусственного пополнения подземных вод. Кроме того, на водозаборах города от песка и карбонатных отложений проводится чистка скважин на постоянной основе. В целом, система водоснабжения города работает в штатном режиме. Аварийные ситуации устраняются в нормативные сроки. Согласно утвержденным планам, проводится замена и реконструкция сетей, планово-предупредительные ремонты на водозаборных сооружениях, в том числе обеспечивающие питьевой водой ТЭЦ и котельные города. Сбои в системе питьевого водоснабжения, особенно в границах города Бишкек, до 2024 года не должно быть. Остановка водозаборных сооружений или отдельных повысительных насосных станций возможно будет только из-за перебоев электроэнергии.
4: Алибек Канаметович, ну вот если сейчас коснуться вопроса, а сколько абонентов у муниципального предприятия «Бишкекводоканал»? На самом деле, наверное, количество абонентов стало больше. Почему? Потому что если мы возьмем административно-территориальную реформу, которая была проведена в нашей стране, и вот в особенности мы понимаем, что многие села Чуйской области сейчас входят в Бишкек, то, соответственно, и количество абонентов наверняка стало больше.
5: Да, совершенно верно. На сегодняшний день, на 1 апреля 2026 года «Бишкекводоканал» имеет договора на поставку питьевой воды и прием источных вод с 332 тысячами абонентами. В том числе с населением многоэтажных жилых домов более 180 тысяч, с населением индивидуальных жилых домов более 136 тысяч, с юридическими лицами и прочими потребителями. Так, необходимо отметить то, что мы ведем подсчет по индивидуальным счетам. Абонент, например, вот в квартире, мы регистрируем эту квартиру как один абонент, а хотя там могут проживать гораздо большее количество человек. Согласно нашим данным, мы обеспечиваем водой более миллиона человек на территории города Бишкек.
4: Вот вы чуть ранее отметили, Алибек Канаметович, что вот водопотребление, если взять и учитывать летний период, то водопотребление на 25% больше и выше, чем, например, в зимний период. Но мы понимаем, что летом жарко, что хочется пить, и мы понимаем, что многие горожане должны поливать, например, деревья, свои огороды и многое-многое другое. Скажите, пожалуйста, вот если говорить об объеме воды, который получает город, вот, например, в жаркую, в летнюю погоду, он становится тоже больше. Но почему я об этом говорю? Потому что и количество вот абонентов, если у вас увеличилось, да, то, соответственно, вы, наверное, вот на предстоящий летний период тоже, наверное, видите и смотрите, а вот объем воды вот в ближайшую перспективу, на ближайшее лето, он, наверное, будет больше, чем, например, в прошлом году.
5: Совершенно верно. Мы тоже изучали этот вопрос. Среднегодовая, среднесуточная потребность города составляет порядка 500 тысяч кубических метров в сутки. А если же брать потребность воды в жаркую погоду, то она будет составлять более 600 тысяч кубических метров в сутки. Скорее всего, это связано с тем, что вот в более жаркую погоду люди чаще принимают водные процедуры, поливают свои зеленые насаждения, как вы отметили ранее. Также у нас есть любители, которые также моют свои автотранспортные средства. Вот с этим вот и связано у нас повышенное потребление водных ресурсов, особенно в летний период времени.
4: Повышенное потребление, водопотребление, то, что количество абонентов стало больше, да? Я думаю, наверное, перед муниципальным предприятием «Бишкекводоканал» стоят, например, задачи, проблемы, вот именно в связи с расширением границ Бишкека. Как вообще стараетесь или, может быть, постарались вот такую проблему и такие, я думаю, непростые задачи решить и решать вот в связи с тем, что границы Бишкека, они стали более большими, более расширенными?
5: Как вам известно, после проведения административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась более чем в 3 раза. Тем самым стал вопрос водоснабжения вновь присоединенных территорий. В мэрии города, на площадке мэрии города Бишкек всегда обсуждаются такие вопросы. И было вынесено решение, распоряжение номер 85 мэрии города Бишкек об изыскании дополнительных земельных участков под устройство и строительство водозаборных сооружений. Тем самым сейчас ведется активная работа по изысканию дополнительных земельных участков. У нас уже есть уже более 3 земельных участков, которые нам подходят для устройства водозаборных сооружений. В этом направлении работа продолжается очень в активной фазе. Ну, я пока не буду говорить, это какие будут объекты и где они будут расположены. Но в ближайшем будущем мы анонсируем это.
4: Алибек Канабекович, мы понимаем, что у нас вот в Бишкеке очень много жилых массивов, да? И многие из них, они строились каким образом? Или, может быть, многие из них ашарным методом построили водопроводные, канализационные сети? Но тоже вот возникает вопрос. Те водопроводные, канализационные сети, которые ашарным методом были возведены во многих жилых массивах, они находятся вот на балансе муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал»? И если да, то наверняка вы их тоже стараетесь обслуживать?
5: Есть определенные требования, предусмотренные строительными нормами и правилами. Эти требования гласят то, что каждое строительство, оно должно быть произведено, должно быть осуществлено согласно утвержденным технологиям. В силу каких-то обстоятельств те сети, которые были построены ашарным методом на территории города Бишкек и на территории жилых массивов, они, получается, не соответствуют этим требованиям. Но из-за вот бюрократических издержек мы не можем их принять на свой баланс. Но, тем не менее, мы всегда оказываем техническую помощь, и они у нас находятся на техническом обслуживании. Наши специалисты всегда выезжают по заявкам. Будь то эти сети наши, либо они ашарные, либо они бесхозные. Мы всегда готовы оказывать такую поддержку. На сегодняшний день имеются сети водоснабжения и водоотведения, построенные без разрешительных документов в жилмассивах столицы. Это порядка более 240 километров. Из них 136 километров сетей. Это водопровод это 58 километров, канализация это 77 километров. Не соответствует эксплуатационным и технологическим требованиям и требует замены. Большинство сетей построены из некачественных материалов, без соблюдения необходимых диаметров, уклонов, глубины заложения, в связи с чем на них возникают многочисленные аварии и утечки. Из 372 километров водопроводных сетей, переданных городу Бишкек в рамках административно-территориальной реформы, порядка 70% построены методом ашар более 20-30 лет назад и выработали свой нормативный срок эксплуатации, находятся в аварийном состоянии и требуют замены. Но, несмотря на это, наши специалисты выезжают на такие заявки и устраняют проблемы.
4: Алибек Канаметович, ну вот не могу не спросить, если сейчас вспомнить осенью, если не сказать, вот, по-моему, в сентябре 2021 года при поддержке международных доноров началось строительство канализационного коллектора, и, соответственно, тоже вот возникает вопрос, на сегодняшний день сколько процентов уже завершено? Но в чем его предназначение, я, наверное, не буду сама говорить, вы, наверное, тоже об этом скажете. Мы должны ясно понимать, что строительство канализационного коллектора в любом случае улучшит жизнь наших уважаемых горожан. Вот давайте сейчас более точечно остановимся на строительстве канализационного коллектора. Что он дает жителям города и на сегодняшний день сколько уже процентов завершено?
5: Так, проектирование и строительство канализационного коллектора изначально предусматривалось для принятия дополнительных стоков от южно-планировочной зоны. Как вам известно, южная зона Бишкека активно застраивается и по сей день. Там не было предусмотрено никаких канализационных сетей, инженерных сетей. Тем самым стал вопрос о строительстве дополнительного коллектора. Тем самым мы разгрузили, это строительство, получается, разгружает основной коллектор для принятия дополнительных стоков от южной планировочной зоны с учетом производственных мощностей очистных сооружений города Бишкек. Участок строительство от приемной камеры на очистных сооружениях, которые находятся в селе пригородном, угу. до юго-западного коллектора, это более порядка 2 километров.
4: Угу.
5: Ну, тут у нас участки, получается, от Фучика до Ленской,
4: угу.
5: от этого перекрестка до перекрестка Ахунбаева и Бакаева. В целом длина построенного коллектора составила 11 километров. Объект в установленном порядке сдан в эксплуатацию и внесен в реестр муниципального имущества города Бишкек. В 2025 году был принят в эксплуатацию канализационный коллектор D600
4: угу.
5: диаметром 600 мм, 1000 мм и 2000 мм, общей протяженностью 11 км. Проектная мощность составляет, эти коллектора они могут принимать более 100 тысяч кубических метров в сутки, что позволяет принять дополнительный объем стоков
4: угу.
5: от возводимых объектов в южно-планировочной зоне.
4: Угу.
5: Это было скорее необходимость данной меры. Тем самым мы обновили эти сети, плюс разгрузили существующие сети. В любом городе такие мероприятия, они должны проводиться в первую очередь.
4: Угу. Ну вот иначе говоря, вот если говорить простым языком, Алибек Канымятович, то мы понимаем, что по новому канализационному коллектору стоки будут уходить куда? К очистным
5: сооружениям,
4: да? И мы понимаем, что вот те септики, которыми пользовались, или, может быть, пользовались до недавнего времени жители города, они угу. уйдут в прошлое. Но строительство канализационного коллектора тоже, наверное, не просто так. Почему? Потому что, если, например, септик кто-то из горожан выкачивают, это все переливают в очистные сооружения, все это влияет на нашу почву и непосредственно на экологическую безопасность.
5: Совершенно.
4: И поэтому строительство канализационного коллектора и было предназначено для того, чтобы уйти вот от такой практики и, соответственно, опять же, говорить об улучшении жизни наших уважаемых горожан.
5: Совершенно верно. Экология прежде всего.
4: Я напомню, телефон прямого эфира 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Алибек Канымятович, ну вот если опять же затронуть ремонтные работы, то вот общая длина водопроводных труб, она сколько составляет? Мы понимаем, что есть проблемы у муниципального предприятия Бишкек водоканал касательно того, что высокий уровень износа, да, водопроводно-канализационных сетей, которые требуют масштабной реконструкции, требуют масштабной замены и, соответственно, вот рост численности населения, а это своего рода увеличение нагрузки на систему водоснабжения и водоотведения, все это влияет для того, чтобы на самом деле здесь вот что-то улучшить в этом направлении. Поэтому на сегодняшний день, вот если говорить об общей длине водопроводных труб, сколько на сегодня составляет? Это половина, это большая половина, или в принципе это может быть какой-то малый объем?
5: Так, очень правильный вопрос. Всего в Бишкеке у нас насчитывается 2045 километров водопроводных сетей.
4: Угу.
5: 2045 километров, подумайте, какая это большая цифра, да? Это маршрут от Бишкека до Аша и обратно.
4: Угу.
5: Из них муниципальные сети – это 1595 километров. Сети, которые построены жителями методом Ашар, составляют 76 километров. Также в населенных пунктах, присоединенных к городу в рамках АТР, это 373 километра. Так, для Бишкек-водоканала характерен высокий уровень износа скважин, сетей водоснабжения, водоотведения,
4: угу.
5: свидетельствующий о недостаточном инвестировании и модернизации и обновлении активов предприятия. Износ отдельных основных фондов составляет более 80%.
4: Угу.
5: Ввиду изношенности необходима замена сетей порядка 500 км водопровода и 230 километров канализации и перебурка более 100 скважин.
4: У нас сейчас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии, Алибек Канымятович, послушаем, после чего обязательно продолжим.
6: Бурбур Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Түркмөнстанда балдардын укук бузуулары үчүн ата-энелердин жоопкерчилиги күчөтүлдү. Казакстанда чет өлкөлүктөр үчүн атайын виза иштелүүдө. Кыргызстандын Чоңкурчак капчыгайында жыл сайын өткөрүлүүчү Альпиниада өттү алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 1 майдан тарта Түркмөнстанда административдик укук бузуулар кодексинин жаңы редакциясы күчүнө кирди. Ага ылайык талаптагыдай эмес тарбиялоо үчүн катуу жазаланат. Балдардын жол эрежелерин бузганы үчүн ата-энелерге салынган мурдагы айып пулдардын өлчөмү көбөйтүлөт. Ошондой эле тамеки чегүү жана пиротехникалык каражаттарды сактагандыгы үчүн деген жаңы өзгөртүүлөр кошулууда. Эске салсак, апрель айында өлкө президенти ченемдик актыларга бир катар түзөтүүлөргө кол койгон. Маалымат боюнча миграция, лицензиялоо, автомобиль жолдору, балык уулоо жана суу биоресурстарын сактоо, бухгалтердик эсеп жана финансылык отчеттүүлүк жөнүндөгү мыйзамдардын тексттери жаңыланат. Бирок түркмөнстандыктардын эң кызуу талкуусун административдик кодекске киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жаратты. Алар жөнүндө расмий булактарда кыскача гана айтылган. Жаңы эрежелер боюнча эми ата-энелерге жана камкорчуларга 16 жашка чейинки балдарынын укук бузуулары үчүн көбүрөөк өлчөмдө айып салынат. Казакстанда чет өлкөлүктөр үчүн атайын виза иштелүүдө. Чет өлкөдөн келген жогорку квалификациялуу адистер Казакстанда иштөө үчүн алтын виза ала алат. Бул тууралуу маданият жана маалымат министри Айда Балаеванын билдирүүсүнө таянуу менен Тенгай Тривел жазды. Маалыматта азыр ата мекендик экономикага керектүү адистер үчүн ачык айкын, болжолдуу жана жагымдуу миграциялык системаны түзүү милдети турганы белгиленет. Практикалык планда бул бирдиктүү терезе принцибин кеңейтүү, бардык негизги процесстерди санариптештирүү жана ведомстволор аралык макул кылдашууларды кыскартуу аркылуу ишке ашырылат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2026 жылдын март айынын башына карата Казакстанда жашоого уруксаты бар 240 миңден ашуун чет өлкөлүк жаран туруктуу жашайт. Алардын 97 миңи Россиянын жарандары. Министрликтин маалыматына ылайык, россиялыктар көбүнчө Алматы, Астана, Караганды, Чыгыш Казакстан, Кастанай жана Павлодар облустарында. Өзбекстанда улуттук банк алыскы аймактарда жаңы клиникаларды ачуу үчүн 200 миллион долларлык кредиттик линия ачат. 1 майдан тарта аккредитациядан өткөн жеке медициналык мекемелер трансплантациялоо ишмердүүлүгүн жүргүзө алат. Чет элдик дарыгерлер үчүн социалдык салыктын өлчөмү төмөндөтүлөт. Өлкөдө жеке сектордун медициналык кызмат көрсөтүүгө катышуусун кеңейтүү боюнча кошумча чаралар көрүлөт. Атап айтканда, 200 миллион доллар жеңилдетилген кредиттик ресурстар жаңы клиникаларды, анын ичинде алыскы аймактарда ачууга багытталат. Бул жарандардын квалификациялуу дарыланууну борборлордо гана эмес, жергиликтүү аймактарда дагы алуусуна мүмкүндүк берет. Кредиттик линияны Өзбекстандын улуттук банкы ачат. Каражаттар улуттук валютада 10 жылга чейин 3 жылдык жеңилдетилген мөөнөт менен берилет. Мындан тышкары, 1 июлдан тарта жеке менчик медициналык мекемелерге бюджеттик каражаттардын эсебинен бардык багыттар боюнча лицензиянын чегинде медициналык кызмат көрсөтүүгө уруксат берилет. Душанбе шаарында аял чеберлердин буюмдарынын көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөдө Тажикстандын ар кайсы аймактарынан келген кол өнөрчүлүк буюмдары, улуттук кийимдер, саймалар жана өзгөчө жасалгалар коюлган. Уюштуруучулардын айтымында, мындай долбоорлор чакан бизнести өнүктүрүүгө да, салттуу кол өнөрчүлүктү сактоого да жардам берет. Чевер уздар салттуу ыкмаларды гана сактабастан, жасалгалардын жаңы түрлөрүн да жаратууда. Иш-чара аялдар жана үй бүлө иштери боюнча комитетинин демилгеси менен уюштурулган. Ал май айынын аягына чейин уланат. Кыргызстанда Альпиниада өттү. Чуңкурчак капчыгайында болгон иш-чараны Альпинизм Федерациясы уюштурду. Ага дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн 2000ден ашуун адам катышты. 1952 жылы альпинисттик лагерь түзүлгөндөн бери бул жерге Советтер Союзунун бардык тарабынан альпинисттер келип, биринчи даражадагы татаалдыктагы чокуларга чыгып турушкан. Ар кайсы жылдары ала арчадагы чокулар багындырылган. Көпчүлүк учурда альпинисттер 4200 метр бийиктиктеги Комсомолец чокусуна чыгышкан. Бул жылы Альпинизм жана аскага чыгуу федерациясынын чечими менен Чоңкурчак капчыгайында жайгашкан Альпиниада чокусу тандалды. Маршруттун узундугу бир багытта болжол менен 8,5 чакырымды түздү. Спортчулар жана тоо туризмин сүйүүчүлөр жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 4-5 чамасында жолго чыгышты. Көтөрүлүү бир тарапка болжол менен 5 саатка созулган. Маршрут салыштырмалуу жеңил жана жөө жүрүүгө ылайыктуу болгон. Ал эми чокудан ачылган кооз көрүнүштөр өзгөчө таасир калтырган. урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
8: Актуальный разговор на Биринчи радио.
4: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в последние годы, особенно в летний период, обостряется проблема обеспечения населения питьевой водой не только в жилых массивах, но и в целом по Бишкеку. Отмечается, что одной из причин увеличения потребления питьевой воды является бесконтрольное и нерациональное использование питьевой воды на полив зеленых насаждений и приусадебных участков. И еще, напомню еще раз, что мэрия Бишкека предлагает изменить или, может быть, подкорректировать тарифы на водоснабжение и водоотведение. Отмечу, что данный проект сейчас вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, базовый тариф на воду может составить 15 сомов 73 тыйна за 1 кубометр, а на канализацию 6 сомов 80 тыйнов. И сегодня в программе мы и говорим о том, какая работа проводится в настоящее время в целях бесперебойного обеспечения питьевой водой, и говорим о том, какова будет обновленная, измененная тарифная политика. Все эти и другие вопросы мы сегодня обсуждаем с гостем нашей сегодняшней программы. У нас сегодня в гостях заместитель директора муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» мэрии города Бишкека Алибек Канеметуулу. Алибек Канеметович, ну вот продолжая разговор касательно ремонтных работ. Но мы понимаем, что вся вот эта вот большая часть длина водопроводных труб, она досталась в бытность наверняка Советского Союза. И вы отметили, что процент износа водопроводных труб очень высокий. Но хотелось бы поинтересоваться, вот какие-то ремонтные работы вы уже запланировали? Или, может быть, они уже проведены и проводятся в настоящее время? Пожалуйста.
5: Да, совершенно верно. Системы водоснабжения и водоотведения города Бишкек формировались на протяжении десятилетий. И при этом значительная часть этих инженерных сетей была построена еще в советский период. А если быть точнее, то в 60-70-х годах прошлого столетия. На сегодняшний день эксплуатируется с высоким уровнем физического износа. У нас ежегодно утверждается производственный план. В этом производственном плане предусматривается ремонт и замена существующих сетей. Так, в 2026 году у нас есть планы о замене некоторых частей аварийных участков водопровода и канализации. Также у нас есть крупные проекты, которые мы сейчас реализуем. Один из них это получается проект государственно-частного партнерства, реконструкция и модернизация очистных сооружений города Бишкек. Это очень такой большой проект, если так сказать. Мы его делаем совместно с инвесторами из Вьетнама. Они предлагают такую более новую технологию, которой нет аналога в Средней Азии. После завершения всех работ по модернизации у нас будет совершенно новые очистные сооружения, которые могут уже принимать порядка 380 тысяч кубических метров стоков в сутки. Так, дальше. У нас также запланированы ремонтные работы, реконструкция и модернизация основных средств. Помимо текущего содержания и ремонта водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотрена замена аварийных участков водопроводных сетей с восстановлением нарушенного благоустройства. Это порядка более 15 километров. Замена аварийных участков канализационных сетей, также с восстановлением нарушенных элементов благоустройства. Это будет на канализацию. Мы уже запланировали порядка замены на 3,5 километрах сетях. Ремонт отдельных производственных помещений на водозаборах города, повысительный насос в насосных станциях, канализационных станциях перекачки, замена и ремонт насосно-энергетического оборудования, систем обеззараживания воды, трансформаторных подстанций, специализированные автобазы предприятия.
9: ремонт помещений, водомерные станции, ремонт специализированной техники и большегрузных автомашин. Также мы планируем пробурить дополнительные 5 скважин на существующих водозаборах. Это у нас водозаборы Мыхан, Школьный, Башкарасу, Северный, Западный. У нас, в общем, план у нас грандиозный. И мы надеемся, что мы сможем все эти проекты реализовать к концу текущего года.
4: Алибек Канаметович, вот вы обрисовали ту ситуацию, которая складывается, да, вот в муниципальном предприятии Бишкек-Водоканал. Вот мы сегодня с вами говорим, что да, к сожалению, высокий уровень износа водопроводно-канализационных сетей, который, конечно, требует масштабной реконструкции, замены. Тоже вот один из немаловажных факторов то, что рост численности населения, и здесь опять же из этого, из причины идет следствие, а это следствие, оно заключается в том, что увеличена нагрузка на систему водоснабжения и водоотведения. Но здесь надо понимать, что вот если я плавно сейчас перехожу к вопросу тарифной политики, вы тарифную политику планируете пересмотреть и изменить, и, как я уже сказала, данный вопрос, он сейчас находится на общественном обсуждении. Вообще, вот что вы сейчас предлагаете в плане изменения тарифной политики? Но мы понимаем, что это тариф на воду и тариф на канализацию. И я уже отметила, что вот эти вот ставки, они уже согласованы, да, со службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции. Но опять здесь нужно сказать, что ту тарифную политику, которую вы планируете пересмотреть, изменить, это тоже не просто так. Эта мера, прежде всего, направлена на то, чтобы опять же бесперебойно обеспечить работу системы и найти своего рода, может быть, средства, какие-то, я уж не знаю, финансы для того, чтобы отремонтировать и модернизировать ту инфраструктуру старую, которую вот мы, к сожалению, сегодня имеем.
9: Да, совершенно верно. В условиях интенсивного роста населения города, расширения его границ и увеличение нагрузки на инфраструктуру, существующие мощности и сети работают на пределе своих возможностей. Постановлением Бишкекского городского кенеша утверждены действующие тарифы. Они составляют 10 сомов 45 тыен за кубический метр для населения. Указанный тариф был сформирован с учетом экономических условий 2022 года и в настоящее время не соответствует фактическим затратам предприятия. Основными проблемами является высокий уровень износа, как мы уже ранее отметили, также увеличение нагрузки на систему водоснабжения, удорожание материалов и оборудования, ну, включая это элементарно трубы, элементарно реагенты, ГСМ, насосное оборудование, плюс за счет расширения зоны обслуживания, за счет принятия на баланс новых сетей. И также у нас остро стоит вопрос с кадрами, обусловленный недостаточным уровнем заработной платы, а также наличие существенных кредитных и инвестиционных обязательств. Решение указанных проблем предполагает приведение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения к экономически обоснованному уровню, внедрению дифференцированного подхода к тарифообразованию, включая применение повышающих коэффициентов для водоемких потребителей. Так вот, если так брать цифрами, да, то элементарно в 2023 году мы расходовали 178 миллионов сомов на электроэнергию. А уже в 2026 году мы прогнозируем, что эта цифра уже будет составлять 434 миллиона сомов. Уже рост, это уже порядка 250 миллионов сомов. Это только расходы на потребляемую электроэнергию. Также мы должны отметить то, что вся вода, которая запитывает город Бишкек, мы ее качаем из-под земли. Она у нас артезианская. И чтобы поднять эту воду, соответственно, мы используем насосы. А насосы у нас работают на электричестве. Мы в городе Бишкек, мы являемся одним из самых крупных потребителей электроэнергии. Вот. Основной упор, ну, основная причина пересмотра тарифов вот, как раз таки является увеличение тарифов на электроэнергию. Также у нас увеличились расходы на охрану объектов, так как водозаборные сооружения они являются стратобъектами, и они должны охраняться военизированной охраной. У нас заключен договор с департаментом, с полком охраны милиции, сотрудники правоохранительных органов охраняют водозаборные сооружения, так как, ну, вы сами понимаете, вода – это вода, которую пьют все население
4: города. Источник жизни своего рода, да.
9: Да. Также у нас предусмотрены ежегодные выплаты по кредитам Европейского банка реконструкции и развития. Это порядка 120 миллионов сумм в год. Также по проекту ГЧП на очистных сооружениях туда уже необходимо затрачивать более 300 миллионов сумм в год. Это все у нас уже подталкивает, да, на пересмотр существующей тарифной политики. Указанный тариф, уровень тарифа покрывает лишь текущие операционные расходы предприятия, однако не обеспечивает выполнение инвестиционных и кредитных обязательств. При применении повышающих коэффициентов в рамках проекта обусловлено необходимостью справедливого перераспределения тарифной нагрузки с учетом платежеспособности потребителей, а также компенсации повышенной нагрузки на инфраструктуру со стороны коммерческих потребителей. Проще говоря, чем больше будешь использовать воду, тем больше будешь платить. Например, в квартире, ну, средняя квартира в городе Бишкек, она оплачивает порядка 200 сомов. Да? А если брать мойку, автомойку, то они берут порядка, у них счета достигают до 15-20 тысяч сомов.
4: Это месяц.
9: В месяц, да. Это, получается, идет нагрузка на существующие сети. Вот, тем самым мы хотим дифференцировать платежи, тариф.
4: Не могу не спросить, Алибек Канаметович, вот вы сейчас предлагаете установить, например, базовый тариф, да, вот вы отметили, что если сейчас 10 сомов 45 тыенов, то предлагается 15 сомов 73 тыена, да,
9: что касается...
4: За кубический метр, это понятно. Канализация сейчас 3 сома 45 тыенов, да, предлагается 6 сомов 80 тыенов. Но мне хотелось бы, чтобы вы постарались на простом доступном языке, знаете, что объяснить? Вот предлагается ввести повышенные коэффициенты для бизнеса, да, то есть 2.1 и до 3 для водоемких объектов. Это касательно, как я поняла, автомойки. Сейчас автомоек по Бишкеку стало еще больше, да. Я уж не знаю, сауны сейчас работают или нет в Бишкеке, но тем не менее тоже помню, что вот некоторое время назад, вот в летний период, была даже такая инициатива со стороны мэрии, чтобы все-таки вот именно в летний период закрывать, соответственно, вот бани, автомойки, бассейны, которые расходуют большой объем воды, а это для многих вот горожан вот на тот момент было большой неожиданностью, да, я вот помню даже социальные сети кыргызстанского сегмента тоже пестрели такими вопросами, вот у детей каникулы, некуда ходить, ходят в бассейны, плавать, и то закрываете эти бассейны в летний период. И поэтому мне хотелось бы, чтобы вы вот здесь вот как-то рассказали более подробно повышенные коэффициенты для бизнеса, что если вот, например, если вот у меня есть автомойка, да, то вы отметили, что если до недавнего времени я платила в месяц от 15 до 20 тысяч сомов, да, то, соответственно, в связи с изменением тарифной политики я буду платить еще больше.
9: Да, совершенно верно.
4: Но тоже возникает тоже здесь и другой вопрос, Алибек Канаметович. Вот если взять автомойки, то тоже вот многие горожане задаются вопросом, на автомойках установлены ли, например, счетчики питьевой воды. Ведь когда счетчик, то ты платишь по счетчику. Если счетчика нет, то я могу тратить воду столько, сколько хочу. Самое главное, например, у меня есть какая-то определенная ставка, и все, пожалуйста.
9: Так, теперь у нас все юридические лица, которые заключают с нами договора, они обязаны иметь устройство, ну, счетчики, проще говоря, водомеры. Проще говоря,
4: то есть это обязательное, обязательное требование. Норма,
9: требование, условия, да. А для физических лиц, то есть для жителей, также используются водомеры. Но если есть случаи, когда мы ранее отмечали то, что во многих жилмассивах сети построены методом ашар, и физически нет возможности установить водомеры, так как не были предусмотрены колодцы, смотровые колодцы. Все подключения к сетям, городским сетям остались глубоко под землей. Ввиду этого используются эксплуатационные нормы. На сегодняшний день нормы составляют 350 литров в сутки на одного человека в индивидуальных жилых домах с водопроводом и центральной канализацией. Так, путем арифметических сложений получается то, что один человек по прежнему тарифу должен был платил и сейчас платит 111 сомов, то теперь уже с учетом пересмотренного тарифа эта цифра может вырасти на 56 сомов и составит 167 сомов на человека. Так, дальше. Получается, вот вы меня спросили про повышающие коэффициенты к некоторым категориям потребителей.
4: Ну, это, наверное, представители бизнеса, да? Это бизнес, наверное, да?
9: Да, да, это бизнес, получается. В постановлении Кабинета министров номер 320 там четко распределено то, что мы должны делить всех водопотребителей на две категории. Первая категория – это будет население. Для них применяется базовый тариф. Коэффициент 1. Базовый тариф, как уже мы отмечали, он будет составлять 15 сомов 73 тиына за кубический метр. Так, кубический метр – это 1000 литров. Необходимо об этом помнить. Да? Если это пересчитать на литры, то на сегодняшний день 1 литр водопроводной воды у нас в городе стоит 1 тиын.
4: Вот как так мало.
9: Да, 1000 литров, соответственно, это у нас будет стоить 10 сомов 45 тиынов. Вот кубический метр это и есть 1000 литров. Так вот, получается, мы распределили, мы наше видение то, что вот население это будет у нас первая категория, во второй категории у нас будут иные коммерческие потребители, юридические лица. Всякие государственные учреждения, организации, муниципальные учреждения, школы, садики. Помимо этого, мы собираемся определить еще под категорию, как водоемкие абоненты. Водоемкие абоненты, это у нас, во-первых, будут относиться к таким объектам, те объекты, деятельность которых связана с извлечением прибыли и характеризуется интенсивным потреблением воды, что создает повышенную нагрузку на системы водоснабжения и водоотведения. Тем самым мы предлагаем применять к таким водоемким абонентам коэффициент 3 к базовому тарифу.
4: А вот добавить плату за обслуживание внутридомовых сетей, да, вот до 26 сомов 40 тиынов за квадратный метр в год.
9: Да.
4: И вот для населения это составит около 2 сомов 20 тиынов за квадратный метр в месяц. Я правильно понимаю, что это будет как бы дополнительная, что ли, услуга?
9: Да, это в основном это в многоквартирных домах. Да, у нас внутридомовые сети. Получается, инженерные внутридомовые сети. Есть некоторые дома, которые стоят у нас на обслуживании, а есть некоторые дома, которые мы не обслуживаем. Вот, также оказываем техническую помощь. Эти деньги формируются, собираются в специальном счете. И когда приходит время замены, да, или модернизации этих сетей внутридомовых, то мы уже за счет этих денег меняем всю систему многоквартирных домов.
4: Алибек Канаметович, не могу не спросить. Вот сейчас тоже многие наши

0: коим является муниципальное предприятие «Бишкек-Водоканал». Но вот вообще, вот если говорить о том, из чего складывается тариф, ну, мы понимаем, что это объем потребляемой воды, это может быть себестоимость услуг для населения. Здесь, наверное, несколько факторов.
1: На сегодняшний день себестоимость кубического метра питьевой воды составляет 15 сомов 50 тын порядка. И мы, наш предлагаемый тариф, это всего лишь выход на себестоимость. А прибыль мы будем получать с коммерческих объектов. И эту прибыль мы, соответственно, будем, эти финансовые средства мы будем осуществлять за счет этих средств ремонтные работы.
0: Но здесь тоже надо понимать, что если тариф ниже себестоимости, то и система, она тоже может постепенно, да, разрушаться. И вот только при полном покрытии затрат возможно, как я понимаю, обеспечить надежную подачу воды, качественное обслуживание и вообще долгосрочное развитие инфраструктуры.
1: Да. Муниципальное предприятие «Бишкек-Водоканал» – это, как сказать, это уникальное предприятие, у которых нет аналогов в Кыргызской республике. Самая большая ресурсопоставляющая организация. У нас на сегодняшний день трудится более 1800 сотрудников. И у них, и мы должны, получается, сохранить этот коллектив. Заработная плата, если так брать, например, водитель грузовой машины, он у нас сегодня на руки получает порядка 37 тысяч сомов. Если мы пересмотрим тарифы, то на руки мы предполагаем, то, что мы сможем поднять заработную плату водителю до 52 тысяч сомов. Слесарь, зарплаты слесарей, мы также будем, все зарплаты будут пересматриваться. Тем самым мы сможем сохранить этот коллектив.
0: Алибек Канаметович, но мы понимаем, что те тарифы, которые вы сейчас планируете подкорректировать, изменить, тоже вот многие горожане задаются вопросом, да мы в принципе и не против. Самое главное, чтобы качество питьевой воды было на высоком уровне. Здесь тоже надо сказать, что за качеством воды со стороны муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» тоже наверняка это один из важных вопросов и один из важных, одна из важных задач по тому, чтобы все-таки качество воды никоим образом не снижалось. Время нашей программы, Алибек Канаметович, завершается. Спасибо вам огромное за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Дорогие наши слушатели, я напомню, что это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на нашей волне.

0: В эфире Беренче Радио, информационный выпуск новостей. В Кыргызстан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Республики Сейшельские острова Барри Фор. В программе переговоры, подписание документов и встречи на высшем уровне. Более подробно по прямой телефонной связи расскажет наш коллега, корреспондент Беренче Радио Канат Султакеев, который в данный момент находится на этом мероприятии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, студия. Приветствую вас, Ирина. Да, сегодня в Бишкеке проходит официальный визит министра иностранных дел Республики Сейшельские острова Барри Фора. Это небольшое островное государство в Индийском океане у восточного побережья Африки. И Сейшелы хорошо известны в мире как одно из самых популярных туристических направлений благодаря своей природе, пляжам и развитой курортной инфраструктуре. При этом для Кыргызстана это пока не самый привычный партнер, и именно поэтому нынешний визит вызывает особый интерес. Дипломатические отношения между нашими странами установлены сравнительно недавно. Активных контактов до этого было немного, однако в последние годы Кыргызстан последовательно расширяет географию внешней политики, в том числе за счет стран Африки и островных государств. И нынешний визит можно рассматривать как важный шаг в этом направлении. В рамках визита запланированы переговоры министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с его сейшельским коллегой. Ожидается, что стороны обсудят не только политическое взаимодействие, но и вполне практические направления сотрудничества. Речь идет прежде всего о развитии туризма, о возможностях привлечения инвестиций, а также расширении экономических связей. Несмотря на расстояние, у двух стран есть точки соприкосновения, особенно в сфере услуг и международных инициатив. Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействию на площадках международных организаций. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Также ожидается совместное заявление для прессы, где будут озвучены основные договоренности и дальнейшие шаги. Помимо переговоров в МИД, в программе визита – это встречи Барри Фора с руководством Кыргызстана. На этих встречах, как ожидается, будет обсуждаться уже более широкий круг вопросов и перспективы развития отношений на высшем уровне. Эксперты отмечают, что также визит, даже если речь идет о странах с разной географией и масштабами экономики, играет важную роль. Они закладывают основу для будущего сотрудничества и открывают новые направления взаимодействия. В случае с Сейшельскими островами речь может идти не только о туризме, но и, например, об обмене опытом в развитии сервисной экономики, а также о совместных инициативах на международной арене. Как ожидается, по итогам визита стороны наметят конкретные шаги, которые позволят вывести отношения на более активный уровень. И хотя сегодня это сотрудничество только формируется, подобные контакты показывают стремление Кыргызстана выстраивать более широкую и разнообразную внешнюю политику. Студия.
0: Спасибо вам, Канат. Я напомню, что это был корреспондент Беренче Радио Канат Султакеев. И напомню, что в Кыргызстан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Республики Сейшельские острова Барри Фор. Но и к другим темам. В горных районах страны по 6 мая прогнозируется сход снежных лавин и образование заносов из-за ожидаемых осадков и резкой перемены погоды. На дорогах также ожидается гололедица. Об этом сообщили в Минтрансе. Опасные участки дорог перевал Куйкарт на трассе Балыкчы-Казарман-Джалабат и перевал Чонашу на трассе Каракол-Энильчек. Минтранс предупреждает водителей о необходимости строгого соблюдения дистанции в 500 метров между автомобилями. И сейчас информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 18-23, в Талаской долине и на Иссык-Куле плюс 16-21, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 19-24, в зоне земледелия Нарынской области плюс 14-19. В Бишкеке сегодня временами дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 22.
2: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
3: Биринчи радио тартуулайт. Радио марафон. 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата. 7 май күнү таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир, социалдык, экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Ар кыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радио марафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Ылдамдыктын демин сезип, өзүңө чакырык таштоого даярсыңбы? Анда 2 майда Рамзе Silk Road марафонуна катыш. Бул күнү Чолпон Ата шаары күчтүн, энергиянын жана жеңиштин аймагына айланат. 3000 ашуун катышуучу, Шанхай кызматташтык уюму өлкөлөрүнүн мыкты спортчулары, Ысык Көл жээги менен созулган кооз трасса жана чоң спорттук майрамдын атмосферасы. Өз дистанцияңды таңда. 42 чакырым марафон, 21 чакырым жарым марафон, 10 чакырым чуркоо жана скандинавиялык басуу. Ошондой эле 3 чакырым массалык чуркоо. Ар бир финишке жеткен катышуучуну медаль жана сертификат күтөт. Максатыңа, жеңишиңе чурка. 2 май, Чолпон Ата, Ысык Көл.

0: Добрый день. В эфире Биринчи радио, программа «Точка зрения». В студии Айдай Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. В городе Астана в эти дни проходит региональный экологический саммит. Региональный экологический саммит нацелен на формирование общего видения устойчивого развития и координацию экологической политики стран Центральной Азии в партнерстве с Организацией Объединенных Наций. Садыр Джапаров, выступая на саммите 22 апреля, подчеркнул своевременность и актуальность инициативы по проведению данного саммита в условиях, когда вызовы, связанные с изменением климата, оказывают нарастающее влияние на устойчивое развитие и благополучие стран и народов. Садыр Джапаров в своей речи отметил, что изменение климата все сильнее влияет на развитие стран и благополучие людей. Несмотря на то, что Кыргызстан производит очень мало выбросов, страна сильно страдает от его последствий, таких как рост чрезвычайных ситуаций и таяние ледников. Кроме того, президент отметил, что уменьшаются водные ресурсы, снижается уровень Иссык-Куля и сокращается количество рек, впадающих в него. Кыргызстан играет важную роль в обеспечении водой стран Центральной Азии, но использует лишь малую часть своих ресурсов, отдавая большую долю соседям, отметил президент. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества стран региона в модернизации водной инфраструктуры и внедрении экологических и энергоэффективных решений. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как вообще прошел и проходит саммит, который сейчас проходит в Астане, и обсудим, как изменение климата влияет на Кыргызстан, учитывая то, что вот данные по Иссык-Кулю, по уровню воды в Иссык-Куле и по уровню наших вообще водных запасов, да, об этом тоже президент сказал в своей речи. Напоминаю, что сейчас мы поговорим об этом с нашими экспертами. В программе принимает участие системный аналитик, кандидат наук, эколог Бактыбек Саибаев. И по прямой телефонной связи к нам сейчас из города Астана подключится эксперт Центра климатического финансирования при Кабинете министров Кыргызской Республики Дастан Абдулдаев. Сейчас мы поговорим с ним о том, вообще, как проходит саммит. Дастан Булотович, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Вот вы присутствуете на саммите в Астане. Расскажите нам, пожалуйста, как вчера прошел такой первый день саммита. Мы все читали текст выступления главы государства, да, и видели тоже. Расскажите, как прошло выступление?
1: В целом, добрый день, уважаемые радиослушатели. На самом деле, данный региональный экологический саммит направлен, да, в целом на, так скажем, на формирование общего регионального видения по экологии, по климату и в целом по устойчивому развитию. Отрадно отметить, что наши казахские коллеги подготовились очень хорошо. И на самом деле вчера на полях регионального экологического саммита состоялся именно саммит с участием глав государств не только центральноазиатских, но и были главы государства и правительства ближайших стран и регионов тоже. Как вы правильно отметили, уважаемый президент Садыр Нурбекович тоже выступил вчера. И в своем выступлении он, так скажем, основной упор сделал на то, что на сегодняшний день Кыргызстан как страна, да, как небольшая страна, вносит очень, так скажем, незначительный вклад в глобальные процессы выброса парниковых газов, но, несмотря на это, мы непропорционально, да, получаем большое бремя именно последствий изменения климата, учитывая то, что и такие факты, как он отметил, да, что это было очень даже принято близко ко всем нашим соседям, то, что уровень озера Иссык-Куль, да, примерно снизился на около 14-15 метров, и как наши ледники, как бы объем ледников сокращается. Все вот эта информация, как негативное последствие изменения климата, как бы обозначился. И с учетом этого, конечно, президент предложил, с учетом таких негативных последствий, предложил более экономически эффективные, да, так скажем, взаимодействия между нашими странами, особенно когда это касается водных ресурсов, снижения объемов ледников. И таким образом мы, уважаемый президент, определил приоритеты и предмет дальнейших переговоров и дальнейших поступительных шагов в рамках изменения климата и экологических вопросов между центральноазиатскими странами. Потребно отметить, в целом тут присутствует много экспертов, научных представителей государственных органов, академической среды, и все признают, что на самом деле изменение климата особенно негативно влияет на горные страны, как Кыргызстан, и есть относительное понимание того, что надо уже, исходя из текущего контекста, действовать и принимать соответствующие взаимоприемлемые решения между нашими странами.
0: Угу. Вот сегодня проходит второй день саммита, и мы знаем, что там тоже очень такая хорошая повестка, да, спикеров от Кыргызстана тоже немало. Расскажите, по каким тематикам проводятся вот эти самые сессии, да, и на какой вопрос, скажем так, Кыргызстан делает больше упор?
1: В целом программа очень, так скажем, расширенная, да, много направлений, тем, начиная от вопросов климатического финансирования, сокращения выбросов метана, да, это другое направление. Научная среда, молодежь участвует, проходят разные диалоги высокого уровня. Допустим, состоялось заседание организации тюркских государств с участием, да, министра по экологии и климату. Состоялись другие экологические платформы в рамках других организаций. В то же время Кыргызстан, как и прежде, основной упор и упор делает на вопросы горной повестки. В этой связи сегодня Кыргызстан организовал отдельную страновую сессию высокого уровня под названием «Горы и изменение климата. От уязвимости к устойчивому развитию». И отрадно отметить, к данному нашему мероприятию приняли участие все министры природных ресурсов и экологии центральноазиатских стран. Кроме этого, приняли участие множество руководителей разных международных организаций, такие как исполнительный директор программы ООН по окружающей среде. Кроме этого, приняли участие директор группы Всемирного банка по окружающей среде, да, и разные такие представители таких организаций, как ФАО, GIZ, ПРО ООН. Кроме этого, от Кыргызстана приняли участие специальный представитель президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелева и директор Центра климатического финансирования при Кабинете министров Айбек Асанов. И в рамках данного мероприятия Динара Мантуровна презентовала или рассказала в целом о достижениях Кыргызской Республики по продвижению горной повестки на глобальном уровне, на какие мероприятия мы организовали и какие планы, и почему мы это хотим и в будущем тоже, включая о планируемом саммите «Бишкек плюс 25». Это глобальный горный саммит, который планируется у нас в Бишкеке в октябре 2027 года. Кроме этого, директор Центра климатического финансирования Айбек Медетбекович как раз таки рассказал об одних таких главных инициативах Кыргызской Республики на ближайшие годы. Это создание глобального горного центра по уязвимости со штаб-квартирой города Бишкек, где этот центр будет служить глобальным хабом по повышению потенциала, по предоставлению разных услуг, по разработке проектов для горных стран, по привлечению финансирования, также по подготовке проектных заявок на разные климатические и другие международные фонды. В этом смысле наша повестка дня очень обширная и в то же время очень конкретная. И сегодня тоже в рамках данного мероприятия мы как бы всем представителям всех государств и международных организаций рассказали о своих планах и как бы сверили часы между этими организациями и в последующем пригласили их всех принять активное участие в подготовке и проведении горного саммита глобального Бишкек-25, который, я сказал, уже состоится в октябре 2027 года в Бишкеке.
0: Угу. Еще, как я знаю, в Астане тоже представлен павильон, да, Кыргызстана, также прошла выставка, да, зеленых технологий. Вот удалось вам посетить эти места, и что интересного было представлено?
1: В целом, вы сейчас подняли очень интересное тоже направление. Если так посмотреть, в целом, данное мероприятие организовано таким образом. Одна часть, официальная часть встречи, выступления, сайд-эвенты или мероприятия высокого уровня происходит в Конгресс-холле. Это отдельное здание, где все мероприятия происходят здесь. И дополнительно было выделено другое место, это бывшее здание Экспо Казахстан, где проходят все национальные павильоны, где представлены, как вы уже обозначили, основные достижения, приоритеты, также технологии зеленые, и также вообще туристический и технологический и климатический потенциал каждой из этих стран. Все пять центральноазиатских стран представили свои павильоны. На самом деле там очень интересно, много людей, в отличие от Конгресс-холла, где имеется только доступ тем, кто имеет регистрацию, туда имеется больше доступа от простых жителей Астаны, Казахстана и гостей города тоже. Поэтому и там тоже происходит очень оживленно и интересно. Разные мероприятия, неформальные. Все страны представили свои достижения, ремесла. Таким образом, там больше неформально, а в Конгресс-холле официальные мероприятия. И там, и тут очень интересно и плодотворно идет мероприятие. И очень активно.
0: Спасибо вам большое за вашу информацию о том, что вы вышли с нами в прямой эфир. Я отмечу, что сейчас с нами на прямой телефонной связи находился эксперт Центра климатического финансирования при Кабинете министров Кыргызской Республики Дастан Абдулдаев, и он рассказал, каким образом проходил вчерашний саммит и какие мероприятия вообще запланированы в рамках этого саммита. А теперь вернемся к гостю нашей программы, который сидит у нас в студии. Расскажите, пожалуйста. Да, можете снять. Вот мы вчера все видели, слышали и посмотрели выступление президента. Да, он рассказал вот о цифрах, не просто говорил такими словами о том, что изменение климата сильно влияет. Он конкретно назвал, что падение уровня озера Иссык-Куль, конкретно сказал о том, что Кыргызстан своими водными ресурсами делится со странами Центральной Азии, сам берет вот тоже только какую-то часть, и изменение климата тоже сильно достаточно влияет на Кыргызстан, потому что мы видим сели, да, и другие чрезвычайные ситуации, которые происходят в стране. Вот по вашему мнению, насколько это выступление президента должно насторожить и дать странам Центральной Азии, другим странам, да, все-таки понять, что Кыргызстан действительно видит все вот эти последствия изменения климата?
2: Ну, во-первых, конечно, надо отметить, что сам факт проведения вот этого экологического саммита – это очень положительный факт. Наконец-то наши государства дозрели до понимания того, что надо достигать какого-то согласия в плане проведения совместных мероприятий. И дай-то Бог, чтобы это было, как бы, дало толчок к дальнейшему развитию событий. Я единственное боюсь, что обычно у нас чиновники собираются, говорят правильные вещи, проводят какие-то совместные заседания, потом формируют какие-то, значит, международные центры, хабы и так далее, а реально дело не сдвигается. Я уже лет 30 говорю, что ситуация у нас катастрофическая. И очень хорошо, что наш президент наконец что-то озвучил из того, что нас беспокоит. Но, к сожалению, далеко не все ему дали данные. Да, действительно, мы маленькая горная страна. Да, действительно, у нас в Кыргызстане и Таджикистане имеются основные ледники, которые дают начало рекам, текущим как в нашу сторону, в сторону севера, то есть поступающие в сторону Туркменистана, потом Узбекистана, это Амударья. Но часть стока начала Амударьи идет через Афганистан, и я чуть позже об этом скажу. А у нас в основном наша великая река Нарын, в основном она формирует вторую реку, Сырдарью. И, собственно, эти две реки и формировали Арал. Мало кто сейчас об этом говорит, но в свое время произошла величайшая экологическая катастрофа, не имеющая аналогов в мире. Высохло целое море, Аральское море. Сейчас та часть Аральского моря, которая находится на территории Узбекистана, в основном представляет собой просто соленую пустыню. Песок вперемешку с солями, пестицидами, хотя там предпринимаются какие-то усилия. В этом отношении гораздо лучше ситуация в северной части Арала, где Казахстан настойчиво пытается предпринимать какие-то, значит, мероприятия, если не по восстановлению, ну хотя бы по частичному сохранению Аральского моря. Но в целом, конечно, ситуация удручающая. Это было связано в основном тем, что вся вода уходила на полив, на хлопчатники еще в советское время, не доходила до Арала. И в результате море высохло. Теперь что происходит? Многочисленные ветра поднимают со дна Арала вот этот весь песок с солью. И он доходит до наших ледников, оседает на них и вызывает их ускоренное таяние. То есть это в первую очередь виновата деятельность самих людей. Ну и второе, что очень мощно наложилось, это общее потепление климата. Действительно, по-моему, там Мирзиёев сказал, что ситуация такова, что в нашем регионе температура растет примерно в два раза быстрее, чем в остальных уголках мира. И это тревожная тенденция. Наш президент совершенно справедливо указал на то, что мы формируем каждый год примерно 50-52 миллиарда кубометров воды. Из них мы сами тратим, ну, не больше 10-12. То есть это примерно, ну, 20, максимум 25% воды. Остальное все уходит соседям, которые находятся ниже, то есть Казахстану и Узбекистану. И вот основные вопросы нерационального водопользования надо в первую очередь, конечно, обращать к нашим соседям, потому что, в принципе, многие эксперты мировые говорят, что воды у вас еще вполне достаточно, но поскольку вы до сих пор используете архаичное арычное орошение, то очень много воды просто сквозь дно арыков уходит под землю, что недопустимо. У нас это тоже здесь проблема очень, значит, актуальна, но она актуальна для всех республик Средней Азии. Надо, во-первых, восстанавливать все ирригационные сооружения. Доставка воды должна быть с минимальными потерями. То есть надо бетонированные арыки, акведуки, трубопроводы всюду делать. И тогда вода будет доходить до конечного места. Это раз. Во-вторых, значит, конечно же, и нам, и особенно соседям надо внедрять все передовые методы современного орошения для сельхозрастений. Возьмем, к примеру, такую маленькую страну, как Израиль. У них вообще только одна река. Тем не менее, они умудряются получать по 2-3 урожая. За счет чего? Потому что у них есть капельное орошение. Мы много говорим лет об этом, но все как-то это только сейчас начинает внедряться. Потом есть еще хорошо забытое так называемое дождевое орошение, когда специальные машины шли вот по полям и прямо в виде дождя давали влагу сельхозрастениям. Почему они у нас исчезли в период независимости, мне до сих пор непонятно. Ну и, конечно, передовые методы выращивания растений, вот методы гидропоники, выращивания на определенных средах и даже многоэтажные, это резко сократит количество пассивных земель. Все это тоже можно было бы внедрять. За счет этого мы могли бы достигнуть, значит, очень большой экономии. Вот. Но я хотел бы обратить внимание на то, что у нас здесь есть своя специфическая ситуация. Да, действительно, ледники у нас деградировали примерно на 30%. И да, действительно, у нас понизился уровень Иссык-Куля. И, кстати, почему он понизился? Раньше в Иссык-Куль впадало больше 150 рек и речек. Сейчас их осталось где-то в районе 30-35. Остальная вода или же за счет того, что меньше приходит с ледников, или в основном люди тратят на свои нужды, на развитие сельского хозяйства, на создание туристической зоны, тратят все вот эти наши пансионаты, санатории, дом отдыха. Вот. То есть это нам надо в первую очередь об этом думать. Но у Кыргызстана есть одна специфика, которая без помощи соседей совершенно невозможно самостоятельно сделать, потому что наша республика просто не потянет ни по деньгам, ни по трудовым ресурсам. Во-первых, нам надо попытаться максимально остановить деградацию ледников. Для этого есть лишь один способ, об этом неоднократно говорил наш великий ученый, к сожалению, уже ушедший Эмиль Джапарович Шукуров. Он говорил, что вокруг зон ледников на склонах гор нам надо ежегодно высаживать желательно десятки, сотни, а может и миллионы саженцев тяньшанской ели. Естественно, это огромная задача, не под силу одному Кыргызстану или Таджикистану. Нужна помощь соседей. И забегая вперед, как раз вот эти все споры о том, что мы отдаем воду бесплатно, а они нам отдают свои ресурсы платно, можно было бы закрыть просто этим способом, сказать, вы просто нам помогите в выращивании вот этих саженцев и в их высаживании. Ведь это совместная задача спасения ледников. Если вокруг зон ледников образуется вот такой лесной щит из той же тяньшанской ели, очень быстро мы увидим результат. Значит, эти деревья очень быстро дают глубокие корни, начинают высасывать влагу, через крону начинают выделять, над ними начинают формироваться дождевые тучи. Они идут на ледники и изливаются дождями, тем самым задерживая их ускоренное таяние. Это один способ. И второй способ, нам надо скорее, как можно скорее закончить весь каскад нашей гидроэлектростанции. Имеется в виду в первую очередь вот Камбарата-1 на Нарыне. Потому что когда формируются большие водные глади водохранилищ, то над ними тоже идет испарение, тоже образуются облака и тоже изливаются потом дождем на ледники. И вообще наша система в советское время была для чего вообще рассчитана? Что все наши, значит, гидроэлектростанции и водохранилища нужны не сколько для выработки электроэнергии, а сколько для собирания воды, чтобы потом помогать соседям во время полива в весенний период, в первую очередь. В то время как у нас во время распада Союза вся общая система была нарушена, все республики начали, что называется, кто в лес по дрова, то Кыргызстан просто вынужден был тратить в зимний период часть запасенной воды того же Токтагульского водохранилища, нашего главного, на то, чтобы вырабатывать электроэнергию. А потом соседи начинали предъявлять претензии. Почему вы нам не даете недостаточно воды даете, да, для полива? Ну так тогда надо помогать. Тогда надо в зимний период помогать. Сейчас вроде бы это осознание пришло, и какую-то часть электроэнергии мы начинаем получать от соседей в последние годы. Но в первые годы было время упущено. Поэтому, когда у нас любят говорить насчет зеленых источников энергетики, и это сейчас модный тренд, на который деньги дают международные финансовые организации, это в первую очередь говорят о ветровых станциях, о солнечных батареях, но почему-то все забывают, что гидроэлектроэнергетика – это тоже один из видов зеленой возобновляемой энергетики, которая не дает выброса вот этих всех углеводородов и так далее. Поэтому нам в первую очередь надо закончить самый большой каскад наших, значит, гидроэлектростанций, именно в первую очередь для того, чтобы набирать воду. Очень правильно было сделано в свое время, что у нас начали активировать то, что в советское время было, но потом как-то заброшено, сейчас начали оживлять. Это целый ряд малых гидроэлектростанций, которые тоже играют весомую вспомогательную роль, особенно для близлежащих населенных пунктов. Но не надо забывать такую тревожную тенденцию. С каждым годом нарастает маловодие, а значит, часть таких малых гидроэлектростанций могут в летний период просто не работать, потому что реки могут пересыхать. Понимаете? Поэтому делать ставку на это ни в коем случае нельзя. Таким образом, нам соседи должны помочь вот этих двух больших вопросов. Создание заградительного зеленого щита насаждений вокруг зоны ледников – это огромная, колоссальная задача. И она, конечно же, очень важна, кстати, и для Китая, и для Афганистана, потому что часть рек с наших ледников – уходит в их сторону. Вот, это первое. И второе, нам надо скорее закончить весь каскад гидроэлектростанций. В первую очередь на Нарене, ну и все остальные, которые хотели сделать, доделать. За счет этого тогда больше воды будет сохраняться, меньше будут таять ледники, соседи будут больше получать воды. И все как бы в целом в этом отношении будут довольны. Это вот именно с точки зрения водосбережения. Насчет рационального водопользования, я уже сказал, надо неуклонно ремонтировать, возобновлять, восстанавливать все гидротехнические сооружения, которые есть и у нас, и у соседей. Ну и, конечно, я должен сказать еще одну важную вещь. Хотим мы этого или нет, но мы испытываем с каждым годом все больше дефицита электроэнергии. Как я уже до этого объяснил, наши гидроэлектростанции в первую очередь были предназначены для накопления воды. И их надо бы, по идее, использовать по их назначению. А значит, нам надо дополнительно генерация электричества, которую мы сейчас за счет чего можем достигнуть. Ну вот эти все электростанции на основе, значит, солнечных батарей и ветряков, это да, но это максимум 10-15% от потребности. Значит, тогда нам есть смысл все-таки задуматься о том, что нам надо начинать развитие атомной энергетики. Тем более мы видим, что сейчас очень резко, значит, Узбекистан решил запустить, по-моему, даже 6 малых атомных электростанций для начала запускает. Потом планирует и большую электростанцию сделать. То есть они уже поняли, что дефицит электроэнергии можно покрыть только за счет энергии атомных электростанций. В Казахстане вообще, значит, президент решил, что одну большую атомную электростанцию построит Росатом российский, вторую построит Китай, а третью построит вообще страны Запада. Ну, дай-то Бог, чтобы эти планы у наших казахских братьев осуществились. Если три большие атомные электростанции у них заработают, то тогда у них проблем с дефицитом электроэнергии не будет. Ну и нам надо в этом направлении как-то двигаться. Я знаю, что представители Росатома у нас уже здесь сидят 3-4 года. И, как говорится, ВОЗ с места не сдвигается ни туда, ни сюда. Ни да не говорят, ни нет не говорят. С чем это связано? Почему так наши чиновники так долго думают? Ну, это надо им задать вопрос. Поскольку я не принадлежу, значит, к числу чиновников, то я могу напрямую задавать им вот такие не очень, может быть, для них удобные вопросы. За счет этого мы тогда бы смогли бы резко улучшить нашу ситуацию. И последнее, что я мог бы еще добавить в рамках, как говорится, общемировых трендов. Мы сейчас заканчиваем практически 5-й технологический уклад и будем переходить на 6-й технологический уклад. Это в мире имеется в виду. В рамках этого уклада планируют развивать водородную энергетику. Да, сейчас скрипят страсти насчет углеводородов, все носятся с проблемой нефти, газа, Но ясно, что уже видны горизонты, все это еще хватит, ну, максимум лет на 50, может быть, на 70. И все равно надо будет задуматься. И вот давно уже были разработки в мире, но часть крупных, значит, нефтедобывающих, газодобывающих компаний, может, даже искусственно останавливали это направление. Это водородная энергетика. Создание водорода во многом решило бы очень многие экологические проблемы на нашей Земле, особенно связанные с загрязнением. Ведь на выхлопе, допустим, двигателя, работающего на водороде, выходит вода. Никаких тебе вредных, никакого смога, как сейчас в Бишкеке, а в этом смоге целый букет вредных веществ, канцерогенных. Почему у нас так часто болеют дети аллергическими заболеваниями? Почему у нас молодеют онкологические заболевания? Вот стоит зайти в поликлинику, онкоцентры, и мы видим массу молодых 30-35-летних женщин, да и мужчин, у которых появились онкологические заболевания, потому что мы дышим всем этим, от этого надо избавляться. Вот. И вот как раз в этом плане все наши гидроэлектростанции – это фактически готовые места, где мы могли бы производить этот водород. То есть делается специальная гидролизная станция, фактически методом электролиза. Вода разлагалась бы на водород и на кислород. Кислород уходил бы, что очень важно, в атмосферу. А водород можно доставлять хоть в газообразном, хоть в сжиженном виде, сделать целую сеть трубопроводов, скажем так, водородопроводов, да, мы могли бы в перспективе всю нашу республику перевести на отопление водородом, все наши и промышленные предприятия, и дома могли бы отапливаться за счет водорода. И это совсем не уголь и даже не газ, а водород – это экологически чистое сырье. Мы могли бы пустить, допустим, по всей республике вот такие поезда, электропоезда, которые работают на водороде. Это мог бы быть красивый пилотный проект. Мы могли бы предложить нашу республику в качестве «давайте испытаем и увидите, какие преимущества несет водородная энергетика». И на будущее, может быть, нашим чиновникам пора уже сейчас на эту тему задуматься, потому что время быстро летит. Вот, и вот эти актуальные вопросы создания водородной энергетики встанут перед нами неизбежно во всем мире, да и перед нами тоже здесь. А нам сам Бог велел, мы могли бы стать в числе первых, кто создает вот этот самый водород за счет того, что у нас очень удобная позиция, у нас воды, значит, пресные, ультрапресные, практически их не надо на очистку от солей. Просто можно их расщеплять, эту воду, сразу получать водород. Вот я думаю, на будущее это было бы здорово. Что касается саммита, возвращаясь к нему, ну, я еще раз рад, что наконец-то наши чиновники до этого дозрели, и этот саммит собран, и это очень представительная организация не только нашей республики, но и, значит, представительство ООН там было, представительство международных, значит, вот этих всех организаций авторитетных, финансовых. Многие страны подсоединились, которые очень интересуются вопросами экологии, вот, скажем, та же Япония, из Западной Европы. Это очень хорошо. Но дай бог, чтобы как бы долгое время на раскачку не ушло, и как можно быстрее были запущены вот эти совместные проекты по сохранению наших ледников, по водосбережению, по рациональному использованию водных ресурсов. И как раз вот то, что я сейчас рассказал, наша республика могла бы предложить для совместных проектов. Еще один аспект, который я обещал вначале вспомнить, так уж получилось волею судеб, что сейчас на территории Афганистана заканчивается строительство большого канала Коштепа. Он где-то 250 или 300 километров, огромный канал, и он, ну, по разным оценкам экспертов, разные, кто говорит 20, кто говорит 30%, но, значит, от общего стока реки Амударьи процентов 20-30 воды будут забирать себе в Афганистане на полив, значит, сельхозрастений. И их можно понять. Во-первых, они не подписывали с нами никаких совместных документов. Во-вторых, они говорят, нам надо же кормить свое население. В Афганистане проблема продовольственная очень, значит, остра. Но мы могли бы помочь соседям и все наши республики центральные, я не люблю термин Центральной Азии, потому что это сразу включает в себя и Афганистан, часть Пакистана, Индии, Ирана, весь Алтай, Юг Сибири. Все-таки мы центральные, даже не Азия, мы центральная Евразия. Часть территории, значит, Казахстана уже находится на европейской части вот, евразийского континента. Так вот, к этому могли бы подключиться и Россия, и Китай, и Республики Евразии, и еще там международные организации, чтобы помочь Афганистану этот канал хотя бы привести в нормальное современное состояние. Сейчас появились специальные технологии, вот выкладывают как матерчатое полотно дно канала, а потом все это затвердевает, образуется что-то типа бетонной подложки. То есть это гораздо дешевле, чем бетонировать все это. Но это резко бы сократило количество воды, потому что, опять же, в этом канале огромная часть воды через дно этого канала уйдет под воду. И они не получат того, им же нужно больше воды, вот. А нам не нужно, чтобы они столько тратили воды. Вот. И надо готовиться, конечно, населению Туркменистана и Узбекистана, что они ощутят вот на эти 20-30% гораздо меньше им будет поступать воды. Это тоже очень важный вопрос. Вот. И у нас там есть огромные каналы, которые были построены в советское время. Вот, на территории Туркменистана и Афганистана. Их бы тоже уже переводить на современные технологии, делать вот эти бетонные подложки. Все это могло бы помочь лучшему сбережению воды. Вот. И в целом надо, конечно, к этому очень ответственно отнестись, потому что, к сожалению, события идут по нарастающей. И может так произойти, что я, например, когда говорил 30 лет тому назад, многие даже смеялись, в том числе чиновники, которым я это говорил. А сейчас они озаботились, до них это дошло. Но очень хотелось бы, чтобы уровень чиновников, уровень их мышления и знаний доходил до уровня экспертного, чтобы они все-таки прислушивались и к мнению экспертов, да и сами читали, потому что события идут буквально по нарастающей, клубком называется. И это вызывает очень серьезную озабоченность, в первую очередь в Узбекистане и Казахстане, но и нас это тоже уже напрямую затрагивает. Поэтому я пожелал бы всем чиновникам и российским, и китайским, и центральной, значит, Евразии скорее принимать срочные меры по сохранению остатков того, что у нас есть. Потому что ледники действительно у нас очень быстро деградируют. Если так будет продолжаться, то вот сам наш президент сказал, если такими темпами будет продолжаться, лет 50 до 80% ледников просто деградирует, останется самая высокая часть, которая не будет давать питание рекам. Она будет вот в виде вечной мерзлоты там наверху. Ну и тогда мы что, будем без воды? Тогда у нас станет вопрос, что нам надо что-то делать. Тогда мы сами можем стать беженцами, чего не хотелось бы. Вот, у нас и так угроза беженцев есть с юга. Вот такая ситуация в целом. Как бы, я бы сказал, у нас в регионе непростая экологическая ситуация. Природа у нас очень уязвимая. Я уже не затрагиваю целый ряд вопросов, о которых наверняка говорили на саммите. Это сохранение биоразнообразия. В свое время Эмиль Джапарович создал книгу «Красная книга растений», «Красная книга животных». У нас очень много животных исчезло просто-напросто. А многие надо сохранить. Ну, допустим, снежный барс на грани исчезновения. Значит, надо его, те же бараны Марко Поло и так далее. А когда-то, ведь в начале 20 века у нас, вот рассказывают, в районе Токмака жил даже свой тигр, камышовый тигр. То есть такое было количество у нас еды для тигров, что даже у нас тигры водились. Сейчас кому скажи, никто не верит, что у нас тигры водились. Вот. На Арале тигры водились. Угу. На Арале, когда татаро-монголы в начале 13 века пришли в Хорезмское государство, завоевали Хорезм, и был убит Хорезмшах Мухаммед. Его сын 20 с лишним лет скрывался, и в основном вокруг Арала были огромные леса, были огромные камышовые заросли, и там тоже водились когда-то тигры. Все это люди умудрились истребить, и тигры, и целое море. Вот такая невеселая ситуация. Поэтому я призываю всем в первую очередь думать об этом, потому что благосостояние – это, конечно, важно, но если не будет питьевой воды, и второе – не будет еды, продовольственная безопасность – это самое важное. А без воды мы ничего не вырастим. Вот, то тогда все остальное окажется ненужным. Ни автомобили, ни дорогие престижные там вещи – все это окажется ненужным. Поэтому в первую очередь наше правительство должно думать об этом. И все население должно думать об этом. Вкратце, что я хотел бы сказать. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
0: Я хотела бы задать такой уточняющий или более раскрывающий вопрос. Вы сказали вот о том, что, например, сейчас, вот как президент сказал, в Иссык-Куль впадает меньшее количество рек, что большинство рек, они, скорее всего, также используются до того, как впадают.
2: Или начали пересыхать, или больше используются для сельского хозяйства и для туристической зоны отдыха.
0: Например, вот когда говорят про Иссык-Куль, тогда говорят о том, что экология Иссык-Куля, да, в последние годы из-за такой сильной застройки, да, может быть, она тоже страдает, и то, что вот если мы сейчас не будем сохранять Иссык-Куль и не засорять его, даже вот то, что, например, водолазы, да, весь мусор поднимают с Иссык-Куля, то это вот тоже в будущем именно на Иссык-Куле может сложиться не очень благоприятная экологическая ситуация.
2: Конечно, вы абсолютно правы. Зона Иссык-Куля – это особо уязвимая экологическая зона. Ведь это фактически озеро собирается вокруг, как бы чаша из этих горных гряд. Вот Терске-Алатау, Тунге-Алатау. И Иссык-Куль формирует вот те самые речки, которые идут с ледников. Ну, могу сразу успокоить, Иссык-Куль все-таки это удивительная вещь. Это по, значит, глубине Иссык-Куль занимает третье место в мире после озера Байкал, после озера Виктория. В Африке на третьем месте Иссык-Куль. Сейчас навскидку точно не скажу, но там где-то под 700-800 метров глубины. Поэтому добиться того, чтобы Иссык-Куль пересох, вряд ли мы добьемся. Он все-таки сохранится, это раз. Во-вторых, такие объекты, как Иссык-Куль, неоднократно было уже в истории геологической. Уровень его то поднимался, то опускался. Ну вот мы сейчас попали на уровень, когда он опускается. Просто неприятно будет, что Иссык-Куль будет все больше отступать, а все тогда построенные пансионаты и так далее придется идти. Раньше было прямо вот раз, вышел и скупался, да? А тут, может, придется идти и по 200, и по 300, и по 500 метров до отступившего озера, понимаете? Вот это как бы не очень хорошо. И, конечно же, Иссык-Куль наиболее уязвим с точки зрения загрязнения. Поэтому все население, которое работает в сельском хозяйстве, должно очень точно, грамотно использовать. Ведь там гербициды, пестициды, инсектициды, что только у нас не используется для современного сельского хозяйства. И это надо делать ровно столько, сколько надо, а не сыпать на глаз. Потому что все это потом попадает в Иссык-Куль. Потом ведь до сих пор бывают случаи, особенно в дальних районах Иссык-Куля, когда и скот запускают на Иссык-Куль, вот они там и воду пьют, и гуляют. Это тоже нельзя, это по идее допустить. Надо создать, ну, цивилизованные условия содержания сельхозживотных. И, конечно, все вот эти промышленные объекты, особенно все, что может сильно загрязнять, все, что связано, вот там в Тюпе был цементный завод, еще там рыбачьи были целые. Но часть из них, правда, перестали работать в связи с периодом вот нашей независимости. Но потом возникли новые проблемы, что начало все больше приезжать людей на Иссык-Куль отдыхать, все больше загрязнять. Потом я, кстати, с самого начала был против вот этой огромной программы создания огромного города Осман. Ну, не выдержит это, Иссык-Куль не выдержит такой антропотехногенной нагрузки. Такой город будет очень сильно загрязнять и озеро, и вообще всю Иссык-Кульскую котловину. Если это будет такой вот, ну, небольшой городок, где будут там люди развлекаться, допустим, там хотят сделать второе Макао, говорят вот некоторые чиновники, что там, может быть, разрешат локальный горный бизнес. Ради бога, это так сильно на окружающую среду не подействует. Но если это будет миллионный город, который надо снабжать водой, канализацией, электроэнергией, то это будет очень большая нагрузка на экологическую обстановку Иссык-Куля. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
0: И последний завершающий небольшой вопрос. У нас остается буквально чуть больше минуты. Вот встреча, которая состоялась, саммит, это такой, скажем так, на таком широком масштабе, да, мне кажется, один из первых центральноазиатских. Сейчас страны после этого саммита на что должны обратить внимание, и как вы думаете, будут ли они больше думать о том, что всем вместе нужно решать эти проблемы?
2: Ну, во-первых, что вообще такое значимое, фактически первый международный такой саммит экологически собрался в нашем регионе, это можно только приветствовать и сказать, что спасибо чиновникам наших государств, которые озаботились этим вопросом. Вот. Я надеюсь, что этот саммит будет мощным импульсом для, значит, развития природоохранных мероприятий. Я надеюсь, что вся общественность начнет понимать остроту возникающей проблемы и станет больше внимания уделять этому. Ну и, конечно, очень сильно я надеюсь, что все наши чиновничьи структуры, я не имею в виду чиновников Кыргызстана или там соседей, я имею в виду вообще все сословие международного чиновничества, они все очень подолгу решают, понимаете, начиная с ООН, кончая там международными организациями, а надо решать быстро. Иначе просто уже просто не будет смысла все это дело, как говорится, проводить, все эти комплексные мероприятия. А то, что я вам обрисовал, видите, это огромный пласт проблем и огромный объем работ. И надо бы, по идее, уже еще надо было 30 лет назад начинать это делать. Но вот хоть с завтрашнего дня начали бы незамедлительно что-то делать в этом отношении. И тогда бы, может, ситуацию мы сумели бы, если не полностью предотвратить, то хотя бы остроту ее сгладить.
0: Хорошо, спасибо вам большое за информацию вашу. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» принял участие системный аналитик, кандидат наук, эколог Бахтабек Саибаев. Также по телефону мы поговорили с экспертом Центра климатического финансирования при Кабинете министров Дастаном Абдулдаевым. Программу «Точка зрения» провела Айда Низаркулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Биринчи радио тартуулайт. Радио марафон. 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата. 7 май күнү таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир. Социалдык, экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Аргыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радиомарафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
5: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Бишкекте саат 14.
7: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
8: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен урматтуу биздин радио кугармандар жана урматтуу биздин фейсбуктун баракчасындагы көрүүчүлөр, дагы бир жолу сиздер менен дидар көрүшүп Ово толкунунда жана фейсбук аркылуу жүздөшүп жатабыз. Биз жаңы багыт циклдык уктуруусу аркылуу адам баласына эмне керектүү болсо ошонун баарын мүмкүн болушунча пайдалуу нерсени берүүгө аракет кылып жатабыз. Негизинен бул мен адамдардын дүйнө таанымына, анын жан дүйнөсүнө, көз карашына көбүрөөк басым жасап келем. Анткени биз жашап жаткан заман маалыматтык заман, биз жашап жаткан заман бул интернеттик заман. Биз жашап жаткан заман өтө татаал жана адамдын өзүн өзү таануусу боюнча абдан кыйынчылыктарды жараткан заман. Анткени адам өзүн өзү баа бериш үчүн анын билими болуш керек, анын жан дүйнөсү сергек болуш керек, анын көз карашы кенен болуш керек. Ал ар тараптан өзүнө баа берүүгө аракет жасаш керек. Мына ушул багыттан алганда биз бүгүнкү замандын баягы татыктуу инсаны болуш үчүн көп окушубуз керек экен, көп нерсеге назар салышыбыз керек экен. Ошон үчүн ушул нерсеге келгенде биздин президенттин улуттук тең дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу аттуу доктринасы бул ишке чоң жардам берди. Анткени уңгу жолдун ичинде баардыгы бар: адамдын дүйнө таанымы. Мен ошондуктан бүгүнкү түз эфирдин темасын сүрөт искусствосуна арнадым. Себеби бүгүнкү 21-чи кылымдагы маалыматтык кылымдын алай дүлөөлүү боронунда жашап жаткан адамдын өзүн өзү таанып билүүсүндө бул анын ар тараптан тарбиялоодогу дагы бир нерсе. Бул тегерек чөйрөнү, айлананы, табиятты, асманды, жерди, жердеги кооздукту көрө билүү ар кимдин эле колунан келе бербейт. Биз пендебиз, эртең менен турабыз, кечинде кайра кетебиз. Жашоо ар кандай, ар кимдин түйшүгү ар кандай, ар башкача убакыт өтүп өмүр өтө берет. А бирок ошол учурда адам эмнеге кабылат, эмнелер эсинде калат, эмне жан дүйнө менен жашайт, мына ушул чоң нерсе. Ошондуктан искусство демекчи, ошонун ичинде сүрөт искусствосу дегенде келиңиздер, баарыңыздар ойлонуп көрүңүздөр. Сиз сүрөт искусствосуна кызыгып көрдүңүз беле? Анын эмне экендиги жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Сүрөт искусствосу деген нерсе сизге, сезимиңизге кандайдыр бир нерсе калтырды беле? Же баягы үй бүлөңүз менен, бала чакаңыз менен ар кайсы жерден, бульвардан, жерден түшкөн сүрөт деген эле нерсени элестетип эле ошону менен өмүрүңүз өтүп жатабы? Бул өзүнчө билим, бул өзүнчө дүйнө, бул өзүнчө бир чоң аалам. Эмесе биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн мен сүрөт искусствосу жана анын улуттук коду деген теманын алдында сүрөтчү, искусство таануучу, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин искусство жана дизайн институтунун доценти, анан маданият таануу илиминин кандидаты биздин кыргыздын бир кичинекей Татынакай кызын сиздер менен жолуктурайын деп атам түз эфирде. Анткени сүрөт боюнча илимдин кандидаты болгон Кыргызстан боюнча бир эле кызыбыз бар экен. Мына ушул кызды чакырып келдим, Асылбекова Венера Мамановна, илимдин кандидаты, доцент, Маяковскийде сабак берет Арабаевда, сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, сүрөт таануучу жана искусствовед. Эмесе бирге болуңуздар, мен жанагы башында койгон суроолорго жооп алууга аракет кылып көрүңүздөр. Түйшүк өтөт, жашоо өтөт, оокат өтөт, мезгил өтөт, а бирок келиңиз бир саамга баа берип биз менен бирге болуңузчу. Сүрөт искусствосу деген эмне? Келиңиз, мына ушул нерседен баштайлы. Саламатсызбы? Келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билем, Венера Мамановна. Мына ушул сүрөт искусствосу деген нерсеге сиз кыргыздын бир кичинекей кызы кантип кабылып калдыңыз? Ушундан баштайлы.
9: Рахмат, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эми жеке ошол өзүмдүн жана биографиялык кантип келгенимен баштасак, мен кичинекейимен эле сүрөт тартчумун. Эми сүрөттүн айланасында бала өзү негизи 2 жаштан баштап эле сүрөт тартат.

0: В эфире Беринча Радио, информационный выпуск новостей. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев провел совещание в Министерстве здравоохранения, посвященное актуальным вопросам развития системы здравоохранения. В ходе совещания был рассмотрен ряд вопросов относительно повышения качества и доступности медицинских услуг, вопросы по деятельности государственного предприятия «Кыргызфармация» и обеспечение населения лекарственными средствами, а также меры по укреплению кадрового потенциала отрасли. По итогам совещания дан ряд поручений. Кыргызстан заинтересован в установлении стабильного и открытого политического диалога с быстро развивающимися регионами. Об этом заявил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев на встрече с министром иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фором, прибывшим в страну с официальным визитом. В рамках визита состоялась встреча министра иностранных дел страны с министром, в ходе которой был подписан ряд документов. Подробности далее. Министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фор прибыл в страну с официальным визитом. Состоялась встреча Барри Фора с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, в ходе которой обсуждались вопросы последовательного развития политического диалога между странами, налаживания консультативного механизма между министерствами и расширения правовой базы. Этот визит является важной встречей в рамках дипломатических отношений между двумя странами. По словам Жээнбека Кулубаева, Кыргызстан рассматривает Сейшельские острова не как нового дипломатического партнера, а как перспективного близкого друга. В ходе переговоров мы обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования, цифрового управления, также взаимодействие по вопросам устойчивого развития климата. Данный визит является первым в истории двусторонних отношений визитом главы внешнеполитического ведомства Сейшельских островов в Кыргызстан. По итогам встречи подписано соглашение об освобождении от визовых требований для краткосрочного пребывания граждан Кыргызстана и Республики Сейшельские острова. В свою очередь, министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фор подтвердил, что существуют полные возможности для развития сотрудничества между двумя странами.
1: I'd like to take the opportunity, since we're working with the press, for me to thank you, Excellency, for inviting me to visit your beautiful country.
2: Мы две совершенно разные страны с отличающейся географией. Мадагаскар – островное государство с территорией около 1,4 миллиона квадратных километров. Кыргызстан, напротив, горная страна площадью около 200 тысяч квадратных километров, богатая реками, озерами и зелеными ландшафтами. В отличие от островных государств, Кыргызстан не имеет выхода к морю и отличается ярко выраженными четырьмя временами года, тогда как, например, Сейшельские острова живут в условиях так называемого «внутреннего лета» с чередованием периодов высокой влажности и засушливой погоды. Несмотря на такие различия, это нисколько не мешает развитию наших отношений. Напротив, делает наше сотрудничество более интересным и взаимодополняющим.
0: Отметим, что этот визит является важной встречей в рамках дипломатических отношений между двумя странами. По словам исполняющего обязанности директора 4-го политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызской республики Мирбека Карабаева, ожидается, что в ближайшее время будет подписано рамочное соглашение о сотрудничестве.
3: Визит министра иностранных дел и по делам диаспоры Сейшельских островов господина Барри Фора в Кыргызскую республику организован в рамках проводимой Министерством иностранных дел Кыргызской республики работы по активизации взаимоотношений с африканскими странами. Это первый визит на уровне министра в истории двусторонних отношений. Это также первый визит официальной делегации из Восточной Африки в Кыргызскую республику. Африка на сегодняшний день является одним из наиболее быстро развивающихся регионов мира. Континент обладает большим человеческим и экономическим потенциалом. Ну а Сейшельские острова показывают одни из наиболее высоких цифр по ВВП на душу населения на африканском континенте. В условиях глубоких преобразований на международной арене обе стороны ищут возможности, новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня состоялись очень важные переговоры между министрами иностранных дел двух стран. Подписано соглашение об освобождении визовых наших граждан от визовых требований. Речь идет о краткосрочных визах. Состоялся глубокий обмен мнениями по вопросам продвижения туризма, торговли, цифровизации, а также проведения открытых выборов с использованием современных технологий. Последний вопрос, кстати говоря, вызвал особую заинтересованность у наших сейшельских партнеров. В перспективе, в ближайшее время мы планируем подписать рамочный документ о сотрудничестве между двумя странами.
0: Напомним, в рамках визита также планируются встречи на высоком и высшем уровнях. Отмечу, что с третьей

0: Специалисты работали в усиленном режиме, что позволило полностью вернуть свет в Самаркандекский сельский округ. Сейчас в селе Ахсай 10 сотрудников и 2 единицы техники устанавливают новые опоры и меняют поврежденные провода службы филиала. НЭСК продолжают ремонт до полного восстановления сетей и держат ситуацию под контролем. В пострадавших от селевых потоков районах Кыргызстана санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения. Сообщается, что из-за обильных осадков в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях усилена медицинская и санитарная работа. В регионах организованы подворовые обходы, работают мобильные медицинские бригады, ведется контроль качества воды, проводится профилактика инфекционных заболеваний, налажено взаимодействие с органами гражданской защиты и местными властями. В Баткенской области из зон риска эвакуировано 35 семей. Всем обеспечено медицинское сопровождение. За медицинской помощью обратились 37 человек. Тяжелых случаев не зарегистрировано. В Бишкеке с 1 по 3 мая прошли плановые испытания тепловых сетей, в ходе которых на ряде участков зафиксированы прорывы труб. Как сообщили в Бишкек теплосети, такие повреждения ожидаемы из-за изношенности инфраструктуры. Все аварии уже локализованы, на местах работают ремонтные бригады. Специалисты устраняют выявленные дефекты и контролируют безопасность. Работы продолжаются, в том числе и в праздничные дни. В предприятии подчеркивают, что испытания проводятся для подготовки к отопительному сезону и обеспечения стабильности подачи горячей воды. Ситуация находится под контролем. Напомню, что горячую воду в Бишкеке отключили с 1 апреля до 10 мая. Курсы валют по отношению к сом установлены Национальным банком страны на сегодня. $1 США 87 сомов 42 тына, 1 евро 102 сома 10 тынов, 1 российский рубль 1 сом 16 тынов, 1 казахский тенге 18 тынов и 1 китайский юань 12 сомов 79 тынов. Внимание, штормовое предупреждение. В период с 4 по 6 мая по предгорным и горным районам страны в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны селевые явления. На реках ожидается подъем уровней воды. Населению рекомендуется в праздничные выходные дни соблюдать меры предосторожности. Что касается прогноза погоды на завтра, 5 мая, то ночью на большей части территории Чуйской, Джалабадской и Сокольско-Нарынской областей, местами в Талаской, Ошской, Джалабадской областях дожди грозы. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 8-13, днем плюс 21-26. В Талаской долине ночью плюс 7-12, днем плюс 19-24. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 8-13, днем плюс 23-28. На Иссык-Куле ночью плюс 5-10, днем плюс 17-22. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 6-11, днем плюс 14-19. В горах ночью до минус 6, днем плюс 4-9. В Бишкеке ночью дождь, гроза, днем переменная облачность. Возможен дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью 10-12 с отметкой плюс. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке прогреется до 25 градусов.
1: Первое информационное радио. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Чакан жана орто бизнеске колдоо көрсөтүү боюнча жаңы программа ишке кирет. Документтин өзөгү эмнеде? Уктуруунун жүрүшүндө сөз болот. Экономика жана коммерция министрлиги ишкерлер арасында сурамжылоо жүргүзүп, алардын жыйынтыктарын талкуулоо аркылуу чакан жана орто бизнести колдоо боюнча жаңы программа иштеп чыкты. Анын алкагында эксперттер өлкө аймактарына барып, ишкерлер менен жолугушууларды өткөрдү. Жеринде көйгөйлөрдү жана суроолорду укту. Изилдөөнү жетектеген эксперт Мухтар Жумалиевдин айтымында сурамжылоонун жыйынтыгы бизнес үчүн негизги көйгөйлөрдү көрсөттү. Алардын ичинде каржылоого жеткиликтүүлүктүн

0: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
1: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
2: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
3: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
4: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
5: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.